тем не менее работа идет. Примечательно, что по итогам 2025 года товарооборот России с партнерами по СНГ превысил планку в 110 миллиардов долларов, а за первую половину текущего года прибавил еще 12%. Можно ли двигаться еще быстрее? Да, наверное, можно. Для этого что нужно делать? Нужно снимать барьеры. А мы с вами, работая в практической сфере, знаем, что иногда кажется, что на национальном уровне и в национальных интересах выгоднее на какой-то период времени эти барьеры сохранять. Ну вот таким образом мы сами сознательно сдерживаем тот темп, который мог бы быть действительно, как Александр Григорьевич говорил, мог бы быть и повыше. Тем не менее, принимаемые решения позволили нам выстроить на пространстве Содружества достаточно эффективную работу. Например, устойчивая и независимая от внешнего влияния финансовая инфраструктура позволяет нам достаточно эффективно решать многие задачи сегодняшнего дня. Практически все взаиморасчеты выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между нашими государствами превысила 90%. Это позволяет углублять экономическую кооперацию, несмотря ни на какие внешние влияния и конъюнктуру. Но не только торговать, но и развивать рынок капитала, осуществлять встречные инвестиции. Деловые круги стран СНГ реализуют крупные промышленные и инфраструктурные проекты. Об этом тоже сейчас только что говорилось. Формируются новые евразийские производственные и транспортные цепочки. Модернизируются и обустраиваются трансконтинентальные логистические коридоры север-юг и восток-запад. Продвигаются процессы импортозамещения. Увеличивается выпуск самого широкого спектра товаров. Машин, оборудования, лекарств, сельхозпродукции. Наши государства также наладили эффективную координацию по противодействию правонарушениям в сфере финансов и экономики, отмыванию денег, коррупции. Реализуются совместные программы по борьбе с криминальным использованием цифровых технологий, с оргпреступностью, наркотрафиком, терроризмом и экстремизмом. Осуществляются плотные оперативные контакты по линии силовых ведомств и специальных служб. Ряд новых полезных решений по тематике уголовной юстиции, предотвращения киберпреступлений, охраны границ внесен на одобрение нынешнего саммита и поддерживается российской стороной. С удовлетворением отмечу, что страны Содружества единодушно выступают за формирование справедливого многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права и центральной роли ООН. Важной составляющей партнерства в СНГ являются гуманитарные связи. Весьма интенсивный характер носят обмены в науке и образовании, культуре и туризме, здравоохранении и защите окружающей среды, спорте, молодежной политике. Что касается окружающей среды, то благодаря нашим хозяевам, председательствующим на этой встрече, мы сегодня будем обсуждать и очень острую для многих из нас проблему Каспия. И все это вполне естественно, ведь наши народы сближают действительно многое, глубокое переплетение традиций и культур, приверженность общим нравственным и духовным ценностям, тесные родственные и семейные узы. Мощной объединяющей силой на всем обширном пространстве Содружества является русский язык. Об этом тоже говорила сегодня. В этом году был дан старт деятельности Международной организации по русскому языку. В Москве прошло первое ее министерское заседание, на котором определены основные направления работы по сохранению общего русскоязычного культурно-гуманитарного наследия, по популяризации и продвижению русского языка в мире. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз выразить признательность Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, президенту Казахстана, который, собственно, и предложил учредить столь полезную, на мой взгляд, структуру. И, конечно, всем вам, уважаемые друзья и коллеги, всем участникам СНГ, которые эту инициативу поддержали. Не раз говорил, насколько значимы совместные усилия стран СНГ по защите общей истории и недопущению ее фальсификации. Молодежь должна, безусловно, знать правду о достижениях наших народов во времена Советского Союза.

Союза, о героических подвигах наших отцов, дедов в годы Великой Отечественной войны. Этому будет способствовать принимаемое сегодня отдельное заявление лидеров о необходимости сохранения исторической памяти. В Содружестве хорошо отработана практика организации тематических годов, в рамках которых реализуются масштабные совместные проекты и мероприятия по различным сферам гуманитарной и общественной жизни. Мы приветствуем инициативы таджикистанских и туркменистанских друзей объявить 2028 год в СНГ годом социального развития, а 2029 годом транспорта. Проведение таких годов, в программу которых будут вовлечены федеральные и региональные власти, бизнес-круги, общественность, средства массовой информации, поможет продемонстрировать гражданам наших стран выгоды от сотрудничества в рамках СНГ в этих конкретных областях. Вообще продвижение позитивного образа СНГ в обществе, в медиапространстве и на международной арене является крайне актуальной задачей. Рассчитываем, что активизация работы на этом направлении послужит утверждаемое на нынешнем заседании соответствующее решение. И в завершение хочу поблагодарить Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова и всех туркменистанских друзей за конструктивный, деятельный подход к выполнению председательских функций в Содружестве в текущем году. И, конечно, за организацию нашей сегодняшней работы. Как уже говорилось, мы сегодня примем решение о том, что с 1 января следующего года эстафета председательства в СНГ перейдет к Узбекистану. Поэтому хотел бы пожелать Шавкату Миромановичу Мирзиёеву успехов в этой важной миссии. И заверить вас, уважаемый Шавкат Миромонович, что узбекистанские друзья могут рассчитывать на всяческое содействие со стороны России в той части, которая потребуется. И, конечно, по доброй традиции, дорогие друзья, я хочу вас всех пригласить приехать в Петербург 21 декабря. Мы обычно традиционно собираемся на неформальную дружескую встречу лидеров СНГ в преддверии Нового года. И в неформальной обстановке можем поговорить по всем текущим и перспективным каким-то вопросам. И, конечно, хотел бы вас поблагодарить сердечно за ваши дружеские, теплые поздравления с Новым годом. Извините, с моим Новым годом, с днем рождения. И мы делаем это традиционно в отношении каждого из нас. Мне кажется, что это тоже такая добрая традиция. Спасибо большое за внимание.